0: температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

берегу дозор.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. Come here, baby.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске искусственный интеллект обучили новым методам слежки. Озвучены цены на возрожденный автомобиль «Волга». Но вначале о том, сколько пляжей откроют в городе летом. 1 июня в городе стартует пляжный сезон. К этому времени планируют подготовить 13 мест купания, в их числе озера Автозаводского парка культуры и отдыха, также сортировочная и больничная в Канавине, силикатная в Ленинском районе, озера номер 1 и 3 на Щелоковском хуторе, а также Светлоярская, Лунская и Песечная в Сормове. Помимо этого обустроят 7 зон отдыха, где купаться будет запрещено. Также в Нижегородской области 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Об этом заявил министр образования региона Михаил Пучков. Он рассчитывает, что в лагерях за это лето смогут отдохнуть более 162 тысяч юных нижегородцев. Для них должны работать свыше 1000 различных лагерей, а также более 50 загородных санаторных центров. Автомобильный бренд «Волга» озвучил цены. Самая недорогая новая «Волга К40» будет стоить 2 миллиона 749 тысяч рублей. Для нее будут доступны два варианта турбированных двигателей мощностью 147 и 200 лошадей. Бизнес-седан C50 будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Полноприводный К50 начинается от 4,2 миллиона. Старт продаж намечен на июнь.

0: Как сообщили в Минтрансе, система фиксирует номер сразу после въезда на стоянку, поэтому водитель не успеет снять или закрыть номер. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: I've been alone with you inside my mind.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Двери закрываются.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500, оплату нужно будет произвести в течение 15 дней.

0: пасмурно, июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об инновациях в системе контроля качества в России. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. На конференции ЦИПР в Нижнем представили инновационное решение по автоматизации систем управления качеством. Об этом РБК Нижний Новгород рассказали эксперты Индустриального центра цифровизации «Айтека», технический директор Евгений Фролов и руководитель направления систем контроля качества Евгений Разживин. Они рассказали о российском рынке промышленной автоматизации, инновационных решениях для производства и о том, как превратить контроль качества в непрерывный управленческий контур. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ожидайте. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: До отправления скорого поезда номер 563М «Москва-Анапа» остается 5 минут. Поезд отправляется со второго пути 5-й платформы. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

And hope I'll run into the welcome sight of you coming.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Не сейчас.
4: Немного позже.
3: Может, потом?
5: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о развитии химической отрасли региона, поддержке промышленного садоводства, новом жилом комплексе в Сормовском районе и дне рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Нижегородские предприятия в 2025 году получили почти 900 миллионов рублей федеральных средств на разработку новых технологий синтеза химических веществ, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на форуме «Химия большой страны Дзержинск». Сейчас химический сектор обеспечивает 10,5% всего объема обрабатывающей промышленности региона. В первом квартале 2026 года производство химической отрасли выросло на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Объем инвестиций в химпром за 2025 год составил более 13,5 миллиардов рублей, что на 5,8% больше показателей 2024 года. Всего же с 2020 года инвестиции в отрасль выросли более чем в 3,3 раза. Егор Поляков подчеркнул, что основным приоритетом химической отрасли является технологическая независимость, а главным фактором ее достижения – инструменты национального проекта «Новые материалы и химия». В Нижегородской области в 2026 году на поддержку промышленного садоводства направят более 62 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла в 1,5 раза в связи с увеличением федерального финансирования, сообщили в региональном Минсельхозе. В области действует система мер поддержки. Сельхозпроизводители могут возместить часть затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. На сегодняшний день общая площадь многолетних садов в Нижегородской области составляет более 530 гектаров. Из них 365 гектаров находятся в отрасли плодоношения. В 2025 году было заложено 25 гектаров многолетних насаждений. Сельхозпроизводители собрали более 1300 тонн плодов и ягод. Это на 340 тонн больше, чем в 2024 году. Компания НДК официально открыла продажи в жилом комплексе «Имбирь» в Сормовском районе. Проектом предусмотрены закрытая территория, подземный паркинг, колясочные и велосипедные, многофункциональные площадки, детская и спортивная, благоустроенные места для отдыха, дизайнерские входные группы и холлы, сити-боксы для хранения. «Имбирь» расположен в районе с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. В шаговой доступности от комплекса находятся общеобразовательные школы, детские сады, поликлиника, продуктовые магазины и пункты выдачи заказов. На старте продаж, будучи жителям доступен широкий выбор квартир с продуманными эргономичными планировками. Квартиры продаются как с предчистовой отделкой, так и с готовой чистовой отделкой. По традиции НБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед-иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карина Геворгян. ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем и возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
6: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels to

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об инновациях в системе контроля качества в России. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. На конференции ЦИПР в Нижнем представили инновационное решение по автоматизации систем управления качеством. Об этом РБК Нижний Новгород рассказали эксперты индустриального центра цифровизации «Айтека», технический директор Евгений Фролов и руководитель направления систем контроля качества Евгений Разживин. Они рассказали о российском рынке промышленной автоматизации, инновационных решениях для производства и о том, как превратить контроль качества в непрерывный управленческий контур. И Гидромедцентр опубликовал программу.

0: Служба информации. Оставайтесь с нами. Эта пятница будет сопровождаться небольшими дождями и прояснениями при температуре не выше 13 градусов. Завтра 12-15 с небольшим дождем. В воскресенье до 17 тепла также с небольшим дождем.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Ох, как это все-таки эпично. Алекс Кристенсен и его оркестр сопровождали голос великого скэтмена Джона. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Итак, мы начинаем новый час последнего, ну, лично для меня, весеннего эфира. Да, пришло время. Ну, вечером, правда, еще будет повтор программы Top Chill Live в 19 часов. Но, в принципе, в прямом эфире я уже в последний раз в 2026 году весной. Это для меня очень важно, конечно, друзья. Поэтому представляю вам музыку, которую прозвучит в этом часе. Ансамбль «Ага», группа «Кино», Гарри Барлоу, Майкл Бубле и Себастьян Ятра в потрясающем треке, Рита, Сара Джейн Моррис и прямо сейчас Сергей.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

как же это мощно. Гарри Барлоу, его друзья Майкл Бубле и Себастьян Ятра, Элида. Радио Рандеву 8 часов и 24 минуты. Рассказываю вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем на данный момент. Как и обычно, это прям традиция. По пятницам все дороги с утра свободны. Все готовятся, видимо, к вечернему выезду. Основной заторчик, и он микроскопический, всего 15 минут длится, когда нам приходится ехать со скоростью пешехода практически. Это проспект Ленина от метро «Двигатель революции» до Заречного бульвара. Остальные заторы длятся меньше 10 минут. Мосты тоже практически

Я понимаю. Вот это показатели. Прекрасный. Нашу музыкальную программу продолжат Альберто Чикарини, Эрос Рамаццотти, группа «Звери», Леонид Агутин и Анжелика Варум, The Black Eyed Peas, Майкл Джексон. Этот час будет завершать великий Лучано Паваротти и великий Фрэнк Синатра. Прямо сейчас Сара Джейн Моррис и Марио Бьонди. Мощнейшее произведение, как мне кажется, созданное для того, чтобы нас поддерживать. Вы знаете, в мире столько всего плохого происходит, что не нужно постоянно думать об этом. Нужно отвлекаться, и это делать при помощи музыки легко.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
4: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

и о погоде. В Нижнем Новгороде, мне кажется, прекрасная погода. Это если представить, что будет когда-то в ближайшее время жара, 30 градусов, и тяжело будет находиться на улице, то сейчас, в общем, очень даже неплохо. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 9 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха достаточно повышена, пасмурно, и кое-где наверняка идет небольшой дождь. Ну, у нас... область-то огромная, так сразу ты не расскажешь и быстро про все. Поэтому в среднем сегодня могут быть дождички, но они должны быть не сильные. Так считают синоптики, днем температура воздуха поднимется до плюс 13 градусов.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7,5 тысяч рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3,5 тысячи. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 6.

0: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Эта пятница будет сопровождаться небольшими дождями и прояснениями при температуре не выше 13 градусов. Завтра 12-15 с небольшим дождем, в воскресенье до 17 тепла, также с небольшим дождем.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Everything I Do. Кенни Вильямс открывает новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Бузов Алексей и замечательные музыканты, которые подарят нам свою музыку. В этом часе у них такие имена: Анна Попович, Моральный кодекс, Дэниел Поттер, Rolling Stones и Jimmy Page. Две легенды в совместном произведении. Lighthouse Family, Beautiful Boys, James Farrelly, Чиж и компания. Ну а прямо сейчас Jonas Blue и Salif Keita.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радио рандеву, и пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня. Но о некоторых из них, в первую очередь, конечно же, мы поздравляем с днем рождения наших дорогих радиослушателей, которые родились 29 мая. Вам любви, мира, счастья искренне желаем и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день, в разные годы и даже столетия. Итак, начинаем рассказ. В 1909 году в этот день родилась Янина Жеймо. Янина Владиславовна Жеймо, киноактриса, прославившаяся в роли Золушки в одноименном фильме-сказке. Она родилась в белорусском городке в семье цирковых артистов. Запах опилок с детства был для нее родным. Она уже в 3 года была звездой номера. На артистов цирка она равняла и мастеров кино, когда пришла в киношколу поступать. На вопрос оценить творчество Чарли Чаплина она ответила: «Нет, он копирует наших цирковых клоунов и делает это хуже их». В комиссии раздался смех, но ее все равно приняли в школу. Актрисой Ленфильма она стала, уже будучи матерью 2 детей, но все воспринимали ее как девочку. Детские роли она играла блестяще, а проверяла очень просто. Заплетала 2 косички с бантами, одевала платьице и шла играть туда, где играли дети. Не было ни одного случая, чтобы они не приняли ее за свою сверстницу. Среди лучших ее довоенных работ — это фильм «Подруги», «Горячие денечки», «Доктор Калюжный», а в 1947 году на экраны вышел фильм Нины Кашеверовой и Михаила Шапира «Золушка», в котором Жеймо сыграла 16-летнюю героиню, а ей было на тот момент 37 лет. Ну и сделала она это блистательно в окружении звезд советского кино: Эраста Галина, Фаины Раневской, Василия Меркурьева и Сергея Филиппова, и стала звездой на все времена. В 1927 году родился гениальный русский актер театра и кино, народный артист России Игорь Борисович Дмитриев. Он служил в театре комедии Акимова, в Ленинградском театре киноактера, также в драматическом театре имени Комиссаржевской. В кино дебютировал в возрасте 12 лет. Первой ролью его был польский гимназист в картине Файнберга «Голос Тараса». 12 лет. И он всю жизнь снимался, всю жизнь свою прекрасную и удивительную. И на его счету около 230 работ, представьте. Но он, конечно, еще мастер озвучания, конечно. Озвучание тоже гениально все происходило. В 1936 году родился Вячеслав Александрович Овчинников, композитор, замечательный, 90 лет назад в этот день, автор музыки к 40 фильмам. А тогда музыку писали настоящие мастера исключительно. И музыка поэтому в тех советских фильмах была уникальной и потрясающий. Народный артист России, дирижер. В 1945 году в этот день родился английский рок-музыкант и основатель и лидер группы Procol Harum Гэри Брукер. В 1949 году родился вокалист и гитарист английской рок-группы Status Quo Фрэнсис Росси. А в 1950 году родился потрясающий актер Юрий Леонидович Ицков. Вот это настолько органичный и уникальный артист, что любой образ ему подвластен. Вот он не играет в одном стиле. Он может сыграть кого угодно. Алкоголика, блатного, генерала, и все будет идеально. Ну, вспомните хотя бы сериал «Иванова Иванова», где он этого деда лихого сыграл. Или генерала Сомова в сериале «Алекс Лютый и дело Шульца». Он гений. С днем рождения. В 1953 году родился народный любимец. Это заслуженно просто талантом. Больше ничем нельзя по знакомству так сделать, чтобы тебя полюбил весь Советский Союз. А это было именно так. Александр Гаврилович Абдулов родился в этот день. Гениальный актер театра и кино, режиссер, телеведущий. Дорогу в театр и кино открыл ему главный режиссер Ленкома Марк Захаров. Сначала позвал он студента на свой спектакль, в списках не значился, а потом дал ему роль медведя. Гениальном фильме «Обыкновенное чудо», вечная память. В 1961 году в этот день родился актер, который снимается очень много, 185 ролей на счету на данный момент, у Андрея Валентиновича Лебедева. С днем рождения, и новых фильмов мы ждем с нетерпением. Также еще один рекордсмен по количеству фильмов, в которых он
занят. В 1965 году в этот день родился Иван Валерьевич Агапов, актер театра и кино, режиссер, народный артист Российской Федерации. Ну, тоже гений, конечно. В 89 году он был принят в труппу театра «Линком», а сейчас ставит спектакли и играет в студии «Певцов театр». Вот у него на счету 283. Ну, можно представить. Ну, просто ежедневные съемки наверняка, и это прекрасно. Почему-то ни одной плохой роли. Ну, наверное, все-таки от таланта актера тоже зависит. Даже наверняка попадались и не самые лучшие сценарии и режиссеры, но он всегда прекрасен. Иван Агапов, гениальный русский актер. В 1967 году родился в этот день гитарист и основатель группы Oasis Ноэль Галлахер, а в 1975 году в этот день родилась одна из Spice Girls, Мелани Браун. Ну, а мы еще раз поздравим наших именинников с днем рождения. Все, кто слушает радио «Рандеву», любви, мира и счастья вам. И продолжаем нашу музыкальную программу. Впереди песня гениальная группа «Наутилус Помпилиус» в исполнении Юпитера Вячеслава Бутусова «Всего лишь быть».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Группа Sky Fashion, радио «Рандеву», и вот вам сообщение, друзья. Ровно через неделю, в следующую пятницу, состоится замечательный праздник. Пятницу 5 июня в 18:30 на лужайке Дома архитектора музыкальный опен-эйр под июньскими звездами. Живой голос Эда Кракова и песни Sky Fashion, а еще показ летней коллекции «Шива». Украшения ручной работы, атмосферный камерный вечер в самом центре Нижнего Новгорода, музыка, мода и звездное небо над головой. Билеты можно приобрести в группе ВК Sky Fashion и Shiva. Приходите за летним настроением уже ровно через неделю. Это музыкальное, прекрасное и нежное событие 5 июня в 18:30 на лужайке Дома архитектора. Музыкальный опен-эйр под июньскими звездами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об инновациях в системе контроля качества в России. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. На конференции ЦИПР в Нижнем представили инновационное решение по автоматизации систем управления качеством. Об этом РБК Нижний Новгород рассказали эксперты индустриального центра цифровизации «Айтека», технический директор Евгений Фролов и руководитель направления систем контроля качества Евгений Разживин. Они рассказали о российском рынке промышленной автоматизации, инновационных решениях для производства и о том, как превратить контроль качества в непрерывный управленческий контур. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио «Рандеву». Ну, как мы поняли из сообщения про погоду, июнь не заставит нас сгореть. Будет не особенно жарко и дождливо, то есть не сухо. Ну и хорошо. Все, что не делается, все к лучшему. Если мы так относимся к жизни, то и жить нам становится хорошо. DJ Swan & Company открывает новый музыкальный час на

Ну, товарищи, и мне тоже пора уже лететь. Последний весенний эфир «Блюз Флексей» свой заканчивает. Оставляю вас в компании замечательной музыки, которую вам подарит Джованотти, Перо Стеллар, Асока, Мортон Хакет, Майя Мишель, Тесла Бой, Мюррей Хэт, Хэри Стайлз, Лана Дель Рей и Юритмикс будут окружать вас своей прекрасной музыкой. Ну и, как обычно, по пятницам я прощаюсь со всеми песней Папика Александра Питони. Аривидерчи, эквеста, сэра. С кем-то обязательно увидимся завтра, с кем-то еще и сегодня. Всем любви, мира и счастья желаю. Прекрасно.

выходных и замечательных людей, которые будут находиться рядом с вами. До свидания. Услышимся в понедельник в 8 часов утра на 103.4 FM. Ваш Блюзов Алексей. До свидания, друзья.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 103 и 4 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО НБД Банк.
2: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о поддержке IT-стартапов, новом производстве робототехники, экспертизе восточного обхода и дне рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Ряд нижегородских IT-разработок получит поддержку инвесторов по итогам акселерационной программы «Горький акселератор». Свои проекты крупным венчурным фондом и технологическим партнерам презентовали 8 нижегородских IT-компаний. Среди представленных решений были сервисы на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, интеллектуальные базы знаний, цифровые инструменты для ритейла, а также разработки в сфере фотофиксации нарушений правил дорожного движения и проведения исследований. «Горький акселератор» — это бесплатная акселерационная программа для IT-компаний, которая реализуется в Нижнем Новгороде. Ее оператором является ОНО «Горькитех». Программа направлена на то, чтобы помочь командам выстраивать работу с заказчиками, корректно выявлять их потребности и адаптировать свои решения под реальные задачи рынка. В Нижегородской области запустили новое производство промышленной робототехники. Производственную площадку открыла компания «Веломрус». В проект было инвестировано 100 миллионов рублей. Инвестор воспользовался мерами государственной поддержки. В частности, компания привлекла 50 миллионов рублей льготного финансирования по программе Минэкономразвития России. Кроме того, еще в 2021 году предприятие получило грант в сумме 25 миллионов рублей по линии Фонда содействия инновациям на разработку роботизированных сварочных ячеек, выпуск которых организован на площадке. Правительство региона сообщили, что проектная мощность нового производства составит до 200 единиц роботизированных сварочных ячеек в год. Сварочная ячейка подходит для использования в автомобилях, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслях промышленности. Кроме того, предприятие будет производить решения на базе промышленных роботов для различных отраслей. Проектная документация на строительство первого этапа восточного обхода Нижнего Новгорода получила положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом содержится в Едином государственном реестре заключения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Заказчиком проекта выступает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, исполнитель проектной документации, Институт строительства и проектирования и дорожно-строительная компания «Автобан». Работы будут выполнены на территории Нижнего Новгорода, в том числе в Кстовском районе. Проект будет реализован в 8 этапов. Подготовительный этап получил положительное заключение 1 апреля, 2 – 18 мая. Строительство восточного обхода предусмотрено стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года и схемой территориального планирования региона. По традиции, НБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед, иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карине Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем, возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК проверит источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды, развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
0: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: «Римские каникулы» с Ириной Ростовой.
1: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. «Римские каникулы» оживают в новом меню тратории «Феттучино». В качестве второго блюда в новом меню подается «Филетто ди манзо алла Россини». Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное «Филетто ди манзо алла Россини» вы можете в новом меню «Тратории Феттучино» на «Студионе 7». Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант 52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант 52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Эта пятница будет сопровождаться небольшими дождями и прояснениями.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Радио большого города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об инновациях в системе контроля качества в России. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. На конференции ЦИПР в Нижнем представили инновационное решение по автоматизации систем управления качеством. Об этом РБК Нижний Новгород рассказали эксперты индустриального центра цифровизации «Айтека», технический директор Евгений Фролов и руководитель направления систем контроля качества Евгений Разживин. Они рассказали о российском рынке промышленной автоматизации, инновационных решениях для производства и о том, как превратить контроль качества в непрерывный управленческий контур. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

мальчик из Владивостока. А ты знаешь, что любовь однобока? В ней один отдает, а другой позволяет. Знаешь, да? А вот я не знала.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Феттучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на 7-е небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню «Тратории Феттучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант 52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант 52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуски яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Эта пятница будет сопровождаться небольшими дождями и прояснениями при температуре не выше 13 градусов. Завтра 12-15 с небольшим дождем, в воскресенье до 17 тепла, также с небольшим дождем.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о корректировках бюджета Нижнего Новгорода, росте спроса на портфельную занятость, развитии особой экономической зоны «Кулибин» и дни рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили корректировки в бюджет текущего года. Доходная и расходная часть увеличены на 437 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей составляют собственные доходы города. Кроме того, постатейно перераспределяются средства, полученные в результате сложившейся на сегодняшний день экономии. Эта сумма составила почти 1 миллиард рублей. В результате 599 миллионов рублей планируется направить на ремонт и содержание дорог, 300 миллионов рублей на субсидию Нижегородскому метро, 182 миллиона рублей городскому водоканалу города Кстово для предупреждения банкротства предприятия и восстановления его платежеспособности и 165 миллионов рублей на оплату выкупной стоимости при расселении жителей аварийного фонда. Вместе с тем администрация Нижнего Новгорода приступила к ревизии исполнения имеющихся расходов. Все контракты текущего года взяты под пристальный контроль, сообщил глава города Юрий Шалабаев. В первую очередь планируется экономить за счет снижения расходов на организацию культурно-массовых мероприятий. Спрос на портфельную занятость в Нижегородской области растет в два раза быстрее, чем на полную ставку. По данным HeadHunter, за последние 4 года количество вакансий с проектной и частичной занятостью в Нижегородской области увеличилось на 71%, тогда как рост предложений с полной занятостью идет существенно медленнее, плюс 30%. Одновременно число резюме в сегменте портфельной занятости выросло на 54%. Таким образом, аналитики фиксируют переход рынка от модели «один человек, одна работа» к модели «многопрофильной карьеры». Тренд на портфельную занятость охватывает уже более 170 профессий, от рабочих и сервисных ролей до IT-аналитики. Среди соискателей Нижегородской области наибольший прирост готовности к проектной занятости до 4 года зафиксирован в автомобильном бизнесе, сфере добычи сырья и безопасности. Нижегородские работодатели активнее всего наращивают вакансии с проектной занятостью в розничной торговле, обслуживании клиентов, медицине и фармацевтике. Резиденты Нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» вложили более 31 миллиарда рублей в создание своих производств с начала функционирования площадки в 2020 году. Сейчас резидентами ООС являются 58 компаний, более половины из них – химические предприятия. 55 резидентов локализовали производство на площадке в Дзержинске, 3 – в городе Бор. Общий заявленный объем инвестиций по проектам составляет более 164 миллиардов рублей. Завершено строительство 12 предприятий. Большая часть из них уже приступила к производственной деятельности. По традиции, НБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед, иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карина Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встреч высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем, возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об инновациях в системе контроля качества в России. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. На конференции ЦИПР в Нижнем представили инновационное решение по автоматизации систем управления качеством. Об этом РБК Нижний Новгород рассказали эксперты Индустриального центра цифровизации «Айтека», технический директор Евгений Фролов и руководитель направления систем контроля качества Евгений Разживин. Они рассказали о российском рынке промышленной автоматизации, инновационных решениях для производства и о том, как превратить контроль качества в непрерывный управленческий контур. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую и изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на Стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вместо рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Не сейчас.
6: Немного позже.
5: Может, потом?
7: Каждый раз, откладывая на потом, вы рискуете здоровьем зубов. Позаботьтесь о себе сегодня. Запишитесь в клинику «Имплант-52». Наши специалисты знают все о здоровье зубов и десен. Доверьте свою улыбку профессионалам. «Имплант-52». Ваше здоровье в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. О, «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, что плохого ждет автомобилистов с 1 июня. О новом запрете, который вступит в силу 1 сентября. Но вначале об ударе беспилотника по центру города. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижегородской области увеличилось производство мяса, молока и яиц. Как выяснил Нижегородстат, объем выращивания скота и птицы за первые 4 месяца года увеличился на 16%. Также в Нижегородской области отчитались об увеличении на 2% надоев молока. Птицефабрики увеличили выпуск яиц на 10% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Эта пятница будет сопровождаться небольшими дождями и прояснениями при температуре не выше 13 градусов. Завтра 12-15 с небольшим дождем, в воскресенье до 17 тепла также с небольшим дождем.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых штрафах за нарушение ПДД. Об инновациях в системе контроля качества в России. Также о том, к какой погоде нужно быть готовым в июне. Автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы. В России вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД. В частности, выезд на встречку при фиксации камеры будет обходиться в 7 500 рублей. Штраф за неоплату парковки составит 3 500. Оплату нужно будет произвести в течение 15 минут после окончания стоянки. А с июля усилит контроль за тонировкой автомобилей. В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском облсуде, перенесены. Нижегородские депутаты одобрили законопроект о запрете вейпов. В соответствии с ним в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции. Закон должен вступить в силу 1 сентября этого года. На конференции ЦИПР в Нижнем представили инновационное решение по автоматизации систем управления качеством. Об этом РБК Нижний Новгород рассказали эксперты индустриального центра цифровизации «Айтека», технический директор Евгений Фролов и руководитель направления систем контроля качества Евгений Разживин. Они рассказали о российском рынке промышленной автоматизации, инновационных решениях для производства и о том, как превратить контроль качества в непрерывный управленческий контур. И гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь в Нижегородской области. По его данным, средняя температура составит 16-18 градусов, что соответствует многолетним значениям. Дождей прогнозируется больше нормы. В среднем для июня характерно от 60 до 80 миллиметров осадков. Для понимания, напомню, 23 мая выпало 28 миллиметров осадков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии. Но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки. И еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка. А сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. Попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новых метеорах для Нижегородской области, реализации проекта «Город здоровья», экспорте программы университета «Неймарк» и дне рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Нижегородская ЦКБ по СПК имени Алексеева спустила на воду два судна «Метеор». Суда построены по заказу государственной транспортной лизинговой компании. После испытаний они будут задействованы на маршрутах до Казани и Ярославля. Скоростные суда назвали в честь выдающихся нижегородцев – губернатор Николай Баранов и купец Дмитрий Сироткин. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев, присутствовавший на церемонии, подчеркнул, что сегодня Россия остается одной из немногих стран, где есть собственное проектирование и серийное строительство скоростных судов. Важную роль играет государственная поддержка, позволяющая приобретать суда по льготному лизингу. Судно «Метеор» вмещает 120 пассажиров, развивает скорость до 65 км в час и может проходить до 600 км без дозаправки. Нижегородская область заключила контракт на строительство нового хирургического онкологического корпуса с поликлиникой в городе Здоровье на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко, сообщил губернатор Глеб Никитин. Объем инвестиций в проект составит более 16,5 миллиардов рублей. Из них более 10 миллиардов рублей – федеральные средства. Инженерные изыскания и проектирование запланировано до 2027 года, строительство и оснащение оборудованием – до 2031 года. Мощность объекта составит около 100 тысяч госпитализаций и более 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений в год. Корпус будет включать круглосуточный хирургический стационар на 380 коек, дневной стационар для проведения малоинвазивных вмешательств, операционный блок на 24 операционные, диагностический блок полного цикла и поликлиническое отделение на 600 посещений в смену. Проект «Город здоровья» предусматривает также создание центра ядерной медицины, капитальный ремонт самой больницы имени Семашко, а также строительство инфраструктуры для размещения родственников больных и пациентов, не нуждающихся в госпитализации. Университет «Неймарк» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Альянсом деловых структур и предпринимателей Юго-Восточной Азии. Образовательные программы «Неймарка» будут экспортировать в дружественные страны с адаптацией под систему образования, культурный код и традиции других государств. Президент Альянса Любарта Сартоя отметил, что азиатские компании нуждаются в специалистах, обладающих навыками в области IT, кибербезопасности и цифровизации. Подписание соглашения состоялось на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. По традиции, НБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед, иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карина Гвергян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся экономической реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встречи высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем и возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
5: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
1: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске праздники в Нижнем Новгороде станут скромнее. Что выгоднее, покупать или арендовать жилье? Также в выпуске пара чисто летних новостей. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительнее покупки. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентству Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
7: Эта пятница будет сопровождаться небольшими дождями и прояснениями при температуре не выше 13 градусов. Завтра 12-15 с небольшим дождем. В воскресенье до 17 тепла также с небольшим дождем.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда Caesar Sisters с песней «I don't feel like dancing» на волне 103.4 FM. Но мы-то с вами точно чувствуем ритм, друзья, поэтому если ваше тело хочет двигаться, ни в чем себе не отказывайте. В Нижнем Новгороде 29 мая, совсем скоро официально начнется календарное лето. Тем временем, по прогнозам синоптиков, плюс 17 на данный момент в Нижнем Новгороде по ощущению. Пасмурно, друзья, обещают нам небольшие дожди сегодня вечером и на протяжении выходных. Тоже будут дожди с грозами, плюс 15, плюс 16 градусов днем, но уже на следующей неделе солнце обещает к нам вернуться, и мы будем его ждать. Так же, как и хорошую музыку, далее по курсу команда Solar Fake с песней Creep. Также услышим Сиэла и Mad World. Золото с кавером на композицию «Крылья», друг в дуэте с группой «Сироткины», песня «Облака». Ну и прямо сейчас «Питонг», друзья, еще одна танцевальная композиция.

0: рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.defisonen.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: мне.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске 40% нижегородцев не собираются в отпуск в этом году. Банки стали пристальнее следить за переводами физлиц. Но вначале о транспортной доступности этим летом. В городе с первого дня лета начнут курсировать «Валдай» и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро «Парк культуры», от ЗКПД 4 до ЖК «Цветы» и от ЖК «Торпеда» до катера «Герой». Также с 1 июня «Валдай» начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Эта пятница будет сопровождаться небольшими дождями и прояснениями при температуре не выше 13 градусов. Завтра 12-15 с небольшим дождем, в воскресенье до 17 тепла, также с небольшим дождем.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда «Алекс Альта» с потрясающей композицией «Don't Speak». Хит-дискотек своего времени на волне «Радио Рандеву». Далее по курсу команда «Scary Pockets» с кавером на песню «Sweet Dreams». Также услышим группу «Terry Prezio», «Mactab», «Midnight Generation» и немного диско с песней «Feeling So High». Я чувствую себя сегодня на высоте. Надеюсь, вы тоже, друзья. Ну и прямо сейчас Питер Габриэль с песней «Steam» на радио.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ох уж эти сладкие мечты, друзья, и как часто хочется погрузиться в них и очутиться в другом волшебном мире. И скоро у нас появится такая возможность, ведь в пятницу, 5 июня в 18:30, друзья, на лужайке Дома архитектора пройдет музыкальный опен-эйр под июньскими звездами. Вас ждет живой вокал Эды Кракова, лидер группы Sky Fashion, и песни, хиты, новинки этой группы наших нижегородских друзей. А также показ летней коллекции Shiver и украшения ручной работы от наших нижегородских мастеров. Также атмосферный камерный вечер в самом центре Нижнего. Друзья, подарят вам незабываемые впечатления, ведь это будет соединение музыки, моды и звездного неба над головой. Билеты вы можете приобрести в группе ВКонтакте Sky Fashion и Shiver. Еще раз, друзья, 5 июня в 18:30 на лужайке Дома архитектора. Приходите за летним настроением.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
5: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску вителла тоната. Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Тося Чайкина с композицией «Аномалия» в эфире радио «Рандеву», друзья. И далее по курсу только хорошая музыка. Тима Масс с песней «First Day». Также услышим команду «Dreamer Sing». Андрей Городников с кавером на композицию «Safe and Sound». Соло «Позови меня с собой». В финале часа зажигательная со Феликс Бэкстер, друзья, с песней, под которую невозможно не танцевать. Обязательно ее дождитесь. И через несколько секунд команда «Мегаполис» и их композиция «Бриллианты из глаз». На эти выходные нам обещают дожди, друзья, но, возможно, в субботу все-таки выглянет солнце, поэтому планируйте небольшие прогулки, выбирайтесь из дома и наслаждайтесь природой. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до следующей недели и желаю вам отличных выходных в компании «Радио Рандеву». Звучал нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске праздники в Нижнем Новгороде станут скромнее. Что выгоднее, покупать или арендовать жилье? Также в выпуске пара чисто летних новостей. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительнее покупки. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентству Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Эта пятница будет сопровождаться небольшими дождями и прояснениями при температуре не выше 13 градусов. Завтра 12-15 с небольшим дождем, в воскресенье до 17 тепла также с небольшим дождем.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
9: Повтор программы «Топчи Лайв».
10: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing.
11: Топчи Лайв.
10: A body thing.
11: На радио «Рандеву».
10: A soul thing.
11: 103.4 FM.
12: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствуют Алексей Блюзов и Андрей Топчий.
13: Доброе утро, друзья.
12: Доброе утро, друзья. Андрей Топчий в студии. А это значит, что ближайший час мы проведем с новинками электронной музыки. Андрей, что ты нам приготовил?
13: Ну, как ты и сказал, новинки. Вот мы давненько не появлялись в эфире, так что сегодня компенсируем такими новыми релизами, весенними, уже конца весны.
12: Так да, как, сегодня последний так как, весенний эфир программы «Топчи Лайв» в 2026 году.
13: Да, и открывает нашу программу очень интересный, на мой взгляд, трек «Агория» с Рами Халифа и при участии Ноэме «We the Little».
12: Когда вышел трек?
13: Это вышло он в апреле месяце, вот. Мы как раз его в мае крутим.
12: Понятно. Хорошо.
13: Все свежее весеннее.
12: Программа «Топчи Лайв» в эфире каждую среду в 10 часов утра и повтора по пятницам вечером и в субботу утром.

0: Топчи Лайф.
1: There will be no tears tonight.

0: В эфире программа «Топчий Лайф». Андрей Топчий в студии радио «Рандеву» представляет нам новинки электронной музыки. Давай рассказывать о первых исполнителях.
1: Да, это весенние релизы, которые отлично зашли. Майкл Грей вот написал у нас еще одно хорошее произведение. Он прям к лету все время активизируется. Это очень радует.
0: Ну, может быть, он долгими зимними вечерами
1: да,
0: все готовит?
1: Готовит, конечно. Ну, но выпускает как раз к лету, чтобы вот эти его такие красивые релизы, как сейчас звучит. Это Майкл Грей в содружестве с Брен Мэзом. Их новый сингл «Session Don't Ever Wonder». Вот, отличная пластинка. И мы двигаемся дальше. У нас «Disco Steps Make You Move». Тоже новая совершенно пластинка. Это все уже майские релизы. Mm-hmm. Прям свежие-свежие.
0: Да. Скоро уж понимаю, что и летние пойдут.
1: Да, конечно.
0: Потому что через несколько дней наступит лето. Как это прекрасно. Друзья, это программа под названием «Топчий Лайф». Сегодня будут у нас постоянные рубрики?
1: Да, попробуем.
0: Хорошо. У нас все в живом таком варианте происходит заранее. Я лично не слышу эти треков, которые Андрей подготовил. Но мы надеемся, что будет и «Old Gold» рубрика наша, любимая, когда вспоминаем музыку старых лет. И, конечно, премьера песни в финале этого часа.

0: напоминаю фильм «Вокзал для двоих». А можно послушать ритмическую композицию? Да, конечно, пожалуйста, для нашего гостя из солнечного Азербайджана звучит ритмическая композиция. Вот ритмическая композиция прозвучала. Давай напомним, кто это был.
1: Да, это Definite Grooves с Don't Do Disco. Вот, отличный тоже такой диско-хаусный релиз. Свежая пластиночка совсем прилетела с диско-сэмплами. И, как ты говоришь, наговаривающим таким голосом.
0: Да. Вот. Ну что, мы переходим к нашей любимой рубрике. Мне эта рубрика, ну и я думаю, что нашим радиослушателям нравится в том числе из-за того, что мы можем вспомнить то, что мы делали некоторое количество времени назад. Вот сегодня мы вспоминаем трек, который вышел 20 лет назад, ровно, да,
1: получается? Да, ровно 20 лет назад.
0: Что мы делали 20 лет назад, сразу вспоминаем.
1: Продюсер.
0: Да, и понимаем, что мы могли что-то делать именно под эту музыку.
1: Мы всегда вспоминаем, кстати, у нас, да, вот эта рубрика, это как машина времени в прошлое, вот. И здесь как раз мы на 20 лет назад слушаем релиз, который сделал замечательный французский продюсер, который до сих пор активно работает, пишет новую музыку, вот. Немножко уже в другом стиле, чем ранее, но от этого не хуже. Зовут его Себастьян Леже, вот, всегда рад его слушать, представлять, играть. И этот, конечно же, релиз, который в свое время произвел тоже фурор, который он сделал вместе с Джи Мелиш, Hypnotized, в общем. Mm-hmm. Да, в 2006 году эта пластинка вышла, разорвала танцполы, запомнилась и, в принципе, актуальна до сих пор.
0: Ну и, соответственно, очень подходит нам для рубрики под названием
1: Абсолютно.
0: Old Gold.
2: В радиошоу Топси Лайф на радио Рандеву 103.4 FM.

0: Рубрика Old Gold, когда мы вспоминаем единственный трек из старенького, у нас звучит в эфире, и мы вспоминаем музыку, которая звучала 20 лет назад, вот сегодня.
1: Да, сегодня непосредственно 20 лет назад мы вспоминаем трек Hypnotized, это Себастьян Леже и Джи Мелиш создали вот это замечательное произведение.
0: Ну, звучит очень современно, как будто да, 20 лет не прошло, как будто вчера писали.
1: Отличный мастеринг, отличная мелодии, все выверено, то есть есть релизы, которые действительно не надо там прям как-то апгрейдить, что ли,
0: да,
1: под время.
0: Вот. Настя, если вспомнить ту моду, например, одежду, которую носили 20 лет назад, она отличалась существенно от сегодняшнего внешнего вида, и мы можем, люди взрослые уже, да, вспоминать, как это было, а по музыке, если послушать, то, в общем-то, разница-то невелика, 20 лет пролетело, а все очень современно звучит. Рубрика Old Gold. Вспомнили мы старенькое и опять переходим к новейшим, потому что программа Top Chee Life это, конечно, в основном это новая музыка, которая только-только появилась на этой планете и попадает в нашу программу. Андрей, рассказываем о следующем треке.
1: Да, абсолютно верно, Алексей. Вот, и хотел представить новую работу от дуэта Anotr, которые совсем недавно выпустили свой сингл Talk to You, который действительно гремит, разрывает танцы полы прям, вот, и следом у них как раз подоспело новое их произведение, которое они вот выпустили буквально несколько дней назад практически, и называется Like It, этот вот новый сингл от Anotr, тоже очень достойная работа, хотел бы ее представить сегодня.
0: Да, мы с радостью послушаем, что там они нам представляют, это всегда интересно. Программа Top Chee Life в эфире радио Рандеву, прямой эфир, если вы нас слушаете прямо сейчас 27 мая, и, возможно, вы слушаете нас чуть позже, в пятницу или субботу, когда идут повторы этой программы. Это последний весенний эфир программы Top Chee Life.

0: Программа «Топ Чи Лайф», прямой эфир, радио-рандеву, 27 мая, последний весенний эфир, следующий будет уже летним.
1: Да уж, вот, и новый релиз, который вышел на мажорном хаус-лейбле «Defected», «Саларда» против «Key to Life» и «Сабрина Джонсон», «Track Forever». Вот абсолютно новый сингл от этого легендарного лейбла. И дальше мы двигаемся. AMK с участием Poppy, Best Comp, извините, и Zone.
0: Тоже. Когда вышел?
1: Это все абсолютные вот новинки, а майские.
0: Май.
1: Да, вот завершаем, так сказать, нашу весну прекрасную.
0: Весенний период.
1: С хорошими релизами, да. Весна, в принципе, я могу сказать, что удивительно плодотворная такая была у нас. Много было хороших релизов в программе. Я доволен лично.
0: Да. Посмотрим, что будет дальше. Что там нам на лето приготовили. Наверняка будет какой-то сногсшибательный и веселый контент. Но
1: да.
0: Это будет чуть позже. Пока.

0: Какой брутальный итальянский мужчина тут разговаривал весь трек и чуть-чуть мягко подпевала девочка.
1: Да.
0: Что это за трек? Замечательный.
1: Замечательный трек, тоже совершенная новинка. Это исполнитель Лука Скетти, я так понимаю, итальянского происхождения.
0: Итальяно.
1: Да, Тиведо. Вот, вышел на лейбле Хюгеля, Make the Girls Dance. Вот, артист, который сейчас хорошо ротируется и набирает обороты. Вот, и как раз перед этой Лука Скетти композиции Тиведо, которая сейчас вот доигрывает, играла совершенно новый трек как раз от Хюгеля, в сотрудничестве с Ultra Nate и Jemai Angel, Moving to the Sun. Вот. Это два вот как раз сингла с лейблом этого исполнителя.
0: Да, хорошая музыка. Ну что, мы переходим к нашей финальной рубрике под названием «Премьера», да?
1: Да. В премьере мы переходим, как ты все время говоришь, что у нас постоянные, в общем-то, премьеры. Вот. Но отдельный трек мы выделяем.
0: Но отдельный выделяем, да. Почему ты его выделил? Давай, расскажи-ка нам.
1: Понравился мне очень этот трек. Сделали его очень хорошие исполнители, именитые, я бы сказал. Вот, Камель Фат. Ну, я думаю, сейчас полностью его представим. Трек называется «So Good» при участии Куда. И я думаю, что там основной, конечно же, это Камель Фат, замечательный исполнитель, который уже вот не первое десятилетие делает хорошую хаос-музыку. И не только.
0: Да. Вот. Итак, друзья, мы подошли к рубрике под названием «Премьера трека», которая завершает наш эфир, каждый выпуск программы «Топ Чи Лайф». Но это не грустно, потому что на следующей неделе мы вновь встретимся в студии «Радио Рандеву» и послушаем новейшую музыку уже
1: лето.
0: Да, уже это будет только летом. Поэтому, друзья, всем говорим вам «До свидания». Обязательно услышимся с вами на следующей неделе. Программа «Топ Чи Лайф». Андрей Топчий и Блюзов Алексей в студии «Радио Рандеву».
1: До свидания, друзья.
0: До свидания. До новых встреч. Всего самого хорошего. Премьера.
2: Премьера трека в радиошоу «Топ Чи Лайф» на «Радио Рандеву» 103.4.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске 40% нижегородцев не собираются в отпуск в этом году. Банки стали пристальнее следить за переводами физлиц. Но вначале о транспортной доступности этим летом. В городе с первого дня лета начнут курсировать Валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печер до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня Валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

только слова? И почему они меня так задевают? И что? Что во мне происходит, когда я слышу эти звуки и эти слова? А эти слова, может быть, вообще

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о корректировках бюджета Нижнего Новгорода, росте спроса на портфельную занятость, развитии особой экономической зоны «Кулибин» и дни рождения Нижегородского банка для предпринимателей. Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили корректировки в бюджет текущего года. Доходная и расходная часть увеличены на 437 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей составляют собственные доходы города. Кроме того, по статейной перераспределяются средства, полученные в результате сложившейся на сегодняшний день экономии. Эта сумма составила почти 1 миллиард рублей. В результате 599 миллионов рублей планируется направить на ремонт и содержание дорог, 300 миллионов рублей на субсидию Нижегородскому метро, 182 миллиона рублей городскому водоканалу города Ксу. Для предупреждения банкротства предприятия и восстановления его платежеспособности и 165 миллионов рублей на оплату выкупной стоимости при расселении жителей аварийного фонда. Вместе с тем администрация Нижнего Новгорода приступила к ревизии исполнения имеющихся расходов. Все контракты текущего года взяты под пристальный контроль, сообщил глава города Юрий Шалабаев. В первую очередь планируется экономить за счет снижения расходов на организацию культурно-массовых мероприятий. Спрос на портфельную занятость в Нижегородской области растет в два раза быстрее, чем на полную ставку. По данным HeadHunter, за последние 4 года количество вакансий с проектной и частичной занятостью в Нижегородской области увеличилось на 71%, тогда как рост предложений с полной занятостью идет существенно медленнее, плюс 30%. Одновременно число резюме в сегменте портфельной занятости выросло на 54%. Таким образом, аналитики фиксируют переход рынка от модели «один человек, одна работа» к модели «многопрофильные карьеры». Тренд на портфельную занятость охватывает уже более 170 профессий, от рабочих и сервисных ролей до IT-аналитики. Среди соискателей Нижегородской области наибольший прирост готовности к проектной занятости за 4 года зафиксирован в автомобильном бизнесе, сфере добычи сырья и безопасности. Нижегородские работодатели активнее всего наращивают вакансии с проектной занятостью в розничной торговле, обслуживании клиентов, медицине и фармацевтике. Резиденты Нижегородской особой экономической зоны «Кулибин» вложили более 31 миллиарда рублей в создание своих производств с начала функционирования площадки в 2020 году. Сейчас резидентами ООС являются 58 компаний, более половины из них – химические предприятия. 55 резидентов локализовали производство на площадке в Дзержинске, 3 – в городе Бор. Общий заявленный объем инвестиций по проектам составляет более 164 миллиардов рублей. Завершено строительство 12 предприятий. Большая часть из них уже приступила к производственной деятельности. По традиции, НБД Банк организовал масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства и 34-летию со дня основания банка. Его посетили клиенты, партнеры, представители органов власти и средств массовой информации. В общей сложности НБД Банк собрал более 250 гостей. Специальным гостем в этом году стал известный политолог, востоковед, иронист и ведущий преподаватель Института русской политической культуры Карина Геворгян. В ходе выступления она подробно разобрала ситуацию на Ближнем Востоке и то, как она влияет не только на мировую, но и на региональную экономику. Особое внимание было уделено вопросам адаптации к меняющейся реальности и важности стратегического мышления в период неопределенности. Участники встреч высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность поднятых тем, возможность лично пообщаться с экспертом. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске праздники в Нижнем Новгороде станут скромнее. Что выгоднее, покупать или арендовать жилье? Также в выпуске пара чисто летних новостей. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентству Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Это эта пятница будет сопровождаться небольшими дождями и прояснениями при температуре не выше 13 градусов. Завтра 12-15 с небольшим дождем. В воскресенье до 17 тепла, также с небольшим дождем.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске 40% нижегородцев не собираются в отпуск в этом году. Банки стали пристальнее следить за переводами физлиц. Но вначале о транспортной доступности этим летом. В городе с первого дня лета начнут курсировать Валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня Валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Ньюсрум-24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительной покупке. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис «Суперджоб». 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Каждый день, как дыхание в груди. Каждый шаг — это шанс найти. Может, ответ нам придет с небес, он живет в тишине.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске праздники в Нижнем Новгороде станут скромнее. Что выгоднее, покупать или арендовать жилье? Также в выпуске пары чисто летних новостей. Администрация Нижнего Новгорода приступила к сокращению расходов. Как написал мэр города Юрий Шлабаев в Телеграм, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. В первую очередь планируют экономить на культурно-массовых мероприятиях. При этом Шлабаев заверил, что не откажутся ни от одного городского праздника. Высвобождаемые средства более 1 миллиарда рублей планируют направить на выполнение социальных обязательств. Аренда однокомнатного жилья в Нижнем выгоднее его покупки. Это выяснили специалисты РБК. По оценке аналитиков, Нижний Новгород стал единственным российским мегаполисом, где аренда оказалась предпочтительнее покупки. Как там объяснили, стоимость однокомнатных квартир за последние месяцы выросла до 7,3 миллиона рублей. Одновременно аренда аналогичного жилья снизилась до средних 30 тысяч в месяц. В городе с первого дня лета начнут курсировать валдаи и ночные автобусы. До конца сентября ночные автобусы будут ходить с 10 вечера до 2 ночи. От Верхних Печор до Щербинок, от микрорайона Комсомольский до метро Парк Культуры, от ЗКПД 4 до ЖК Цветы и от ЖК Торпеда до катера Герой. Также с 1 июня валдаи начнут ходить в Городец и Макарево. Нижегородцев предупредили о более тщательных проверках банками их денежных переводов. Как рассказала агентство Newsroom24 адвокат Диана Мангутова, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами, также регулярные поступления самозанятым, в том числе и репетиторам. Помимо этого, переводы от пожилых родственников детям и внукам. Проверки объясняются борьбой с мошенниками. И в отпуск в этом году собираются лишь 60% работающих нижегородцев. Это выяснил сервис Superjob. 20% из них проведут его дома, 11% собираются отдыхать за городом, 23% планируют поездку по России. Провести отпуск за границей запланировали всего 6%.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

at you. I see what you're going through. Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде, собрано вручную.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
4: Building up a better future is a challenge we must take up.
5: It's up to you.
6: It's up to you.
5: It's up to you.
6: It's up to you.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил, как есть.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 50.